0: Представими. Добытьмет твой дро. Для чего вы тут раибечны на прессе с курслепсе? Теории темы. Нишковые акценты. Санитарису респондентами. Анализы. Да, аргументами.
1: Представими. Ховы сам шаутес. Отца-отца дат хутбицутся. Гадмы.